0: Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.
1: Это наша память.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Авджи Давлат Сифлат Таб Онро Дурузе Бишнист. Хокагарим Рус Барчархаст. Фардо Зерипост. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Добрый день, дорогие слушатели программы «Недо». Независимо с какой проблемой приходят люди к психологам, настает момент, когда они начинают вспоминать свое детство, родителей и чувства, которые они проживали рядом с родителями. Вспоминают, как папа сажал на колени и катал на спине, как мама гладила по голове перед сном или целовала во время купания. А вы, дорогие слушатели, когда-нибудь задумывались, какими вас будут помнить ваши дети? Вряд ли они вспомнят стоимость подарков или количество купленных вещей, но они обязательно запомнят атмосферу дома. Они будут помнить, находили ли родители время выслушать их, умели ли поддерживать в трудную минуту, радовались ли их успехам. Дети редко вспоминают идеальных родителей, зато хорошо помнят любящих родителей. Иногда нам кажется, что для счастья ребенка нужны большие возможности. Работаем день и ночь, чтобы наши дети ни в чем не нуждались. Но исследования показывают, что детям больше всего нужны внимание, принятие и чувство безопасности. Через много лет ребенок может забыть ваши слова, но не забудет, какие чувства он испытывал рядом с вами. Поэтому сегодня стоит спросить себя, какие воспоминания я создаю для своих детей прямо сейчас. И прямо сейчас вы можете обнять своего ребенка, независимо сколько ему лет, и сказать: «Как хорошо, что ты у меня есть». А я добавлю: «Как хорошо, что вы есть у нас, у Радио Азия Плюс». С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радаманди тарунагуи тоджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.
3: Замона оханкхои навин дорад, ки касро эхсоси гуногун мебахшад. Тарунаи нави замона аз сароянда-гони махбуб, афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочной поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
1: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқта тиҷарӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷарӣ ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Город.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Як замуних Хосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Привет из Худжанда. Файл отправила.
9: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
10: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
9: Готово. Отлично сработали.
11: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
12: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
13: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Саломас Хучан, Файлро Филистода.
2: Саломас Душанбе, Кабул, Дарек Соняк Шуташу.
3: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
2: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: Мехоед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитери
5: иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард.
4: Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом ID код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
5: Як шарик, як ID код. Ду шарик, ду ID код.
4: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизор 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
5: Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44000.
6: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
0: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
7: О, чи хубки ба гором ад? Гул, офтоб, апшу, боз аллергия.
4: О, Ром, азизам, илоджаш хаст Аллервик. Рахойоби зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яне?
4: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
7: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
9: Рахами телефона Едора и реклама.
10: Чилюяк, чилюяк. Делай громче.
11: Радио. Азия Плюс.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Бубин. Бишунал Фабиракс. Азия Плюс. Мандай Иттилоот Вафарогат.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В стране выросли цены на бензин и дизельное топливо. Таджикские врачи изучают передовой опыт Турции в сфере здравоохранения. Американские военные вновь нанесли удары по территории Ирана. Далее подробности этих и других событий. За последние несколько дней цены на бензин и дизельное топливо в республике выросли от 40 дирамов до 2 сомани 30 дирамов. В частности, 9 июня на автозаправочных станциях Душанбе стоимость 1 литра наиболее востребованного бензина марки АИ-92 составляла 11 сомани 30 дирамов. Неделю назад цена составляла 10 сомани 90 дирамов, а еще 3 недели назад 10 сомани 40 дирамов. Стоимость дизельного топлива поднялась с 11 сомани на прошлой неделе до 13 сомани 30 дирамов. Продавцы на АЗС сообщили, что не знают причин подорожания топлива, однако дефицита этой продукции на заправках не наблюдается. В то же время в антимонопольной службе страны связали рост цен на бензин и дизельное топливо с ситуацией на мировом рынке, отметив, что из-за конфликтов на Ближнем Востоке стоимость топлива постоянно меняется. Попытки Азия Плюс получить комментарии Министерства энергии относительно причин подорожания топлива не увенчались успехом. Рабочая группа Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны находится со ознакомительной поездкой в Турции. Об этом сообщает пресс-центр министерства. Члены таджикской делегации изучают вопросы своевременной оценки эпидемиологической ситуации, механизма оповещения на районном, региональном и республиканском уровнях, порядок сбора, хранения упаковки и транспортировки биологических образцов, а также меры. По изоляции подлодников, от деятельности службы надзора, лабораторных информации, а также выявления в существующей сфере. С руководством Минздрава Турции обсуждались вопросы оказания экстренной медицинской помощи, профилактики инфекционных заболеваний в условиях чрезвычайных ситуаций, а также актуальные вопросы общественного здравоохранения. Американские военные, минувшие оказание экстренной медицинской помощи, профилактики инфекционных заболеваний в условиях чрезвычайных ситуаций, а также актуальные вопросы общественного здравоохранения.

0: Пущено 49 крылатых ракет «Томагавк». По его словам, Израиль не участвовал в ночных атаках. В ответ Иран сообщил об ударах беспилотниками по объектам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. По данным агентства ФАРС, всего были поражены 18 американских целей на Ближнем Востоке. Кроме того, вооруженные силы Ирана объявили закрытие Ормузского пролива для прохода любых судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Учитель математики гимназии номер 2 для одаренных учащихся города Душанбе Шариф Шарифзода занял первое место в городском этапе республиканского конкурса «Учитель года». Об этом сообщает Главное управление образования города. Второе место занял учитель физики Международной президентской школы района Синон-Аврус Курбанзода. Третье место досталось учителю русского языка и литературы гимназии номер 74 района Фирдауси, Саюхат Фирдауси. Участники состязались между собой, представляя открытые уроки по своей специальности, демонстрируя педагогический опыт, проводя самоанализ уроков, родительские собрания и воспитательные часы, а также показывали навыки работы с компьютером и знания нормативно-правовых документов. Культовый американский режиссер Стивен Спилберг, снявший фильмы «Инопланетянин» и другие известные, вновь обратился к теме внеземных цивилизаций. Его новая картина «День разоблачения» рассказывает об осведомителе, который пытается раскрыть предполагаемый правительственный заговор по сокрытию информации о пришельцах. По словам самого Спилберга, он убежден, что инопланетяне существуют и уже бывали на Земле, отметил культовый режиссер. Премьера фильма «День разоблачения» состоится уже завтра, 12 июня. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благихазор сумани бурткун. Амзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
2: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего по 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, Чилюяк. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Откази са и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васе и ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш, хамон чашм дор. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Хар рус. Я кадам бабиш.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи и Хамишаги.
3: در محفل خود را مده، همچون منی را افسرده دل افسرده کند، انجام منی را فراهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и США обсудили сотрудничество в сфере критически важных минералов. В Бургабском районе запустят первую ветровую электростанцию. Сегодня в Мехико состоится церемония открытия чемпионата мира по футболу. Далее подробности этих и других событий. В Мургабском районе ГБАО планируют ввести в эксплуатацию первую ветровую электростанцию мощностью 200 кВт. Наряду с этим компания «Памир Энержи» намерена ввести в эксплуатацию еще 7 новых солнечных электростанций общей мощностью 540 кВт. Проект реализуется в рамках программы «Электрификация сельской местности» при поддержке правительства страны и Всемирного банка. По данным компании, в отдаленных селах Мургабского района уже построены 22 солнечные электростанции общей мощностью 13 мегаватт. Министр промышленности и новых технологий страны Шерали Кабир и спецпосланник президента США по делам Южной и Центральной Азии сэр Джо Гор в рамках заседания диалога S5+1 в Астане обсудили вопросы взаимодействия в сфере критически важных минералов. Шерали Кабир отметил, что развитие отрасли критически важных минеральных ресурсов имеет стратегическое значение для реализации целей ускоренной индустриализации Таджикистана и перехода к зеленой экономике. По его словам, в республике насчитывается около 800 месторождений металлов и минералов, и при этом порядка 100 из них находятся на стадии разработки. Среди наиболее значимых ресурсов названы литий, сурьма, медь и редкоземельные элементы. Однако геолого-разведочные работы проведены лишь на 5% месторождений, отметил он. По его словам, это создает широкие возможности для привлечения иностранных инвестиций в отрасль. Таджикистан и Латвия намерены расширить сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий. Этот вопрос обсудили заместитель начальника службы связи страны Толип Холзуда и новый посол Латвии Гирц Алунземс. На встрече стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в развитии цифровой инфраструктуры, широкополосного доступа к интернету, центров обработки данных, облачных технологий, кибербезопасности и подготовки кадров для отрасли. Стороны выразили готовность развивать дальнейшее технологическое партнерство. В городе Гулистон с 15 по 24 июня пройдет 11-й международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества». Таджикистан впервые за историю форума станет площадкой его проведения. Для школьников из стран Содружества подготовлена насыщенная программа, включающая знакомство с историей, культурой и национальными традициями Таджикистана, посещение исторических и туристических объектов, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, мастер-класс, образовательные тренинги и творческие конкурсы, пишет Сугнюк Пресса. Особое место в программе займут презентации стран-участниц, в ходе которых школьники представят традиции, обычаи, культурное наследство своих государств. Форум «Дети Содружества» проводится с 2013 года. Проведение форума способствует укреплению гуманитарных связей между странами СНГ, развитию культурного обмена среди молодежи и продвижению туристического потенциала Таджикистана, отмечают организаторы. В Мехико сегодня стартует чемпионат мира по футболу с участием 48 национальных команд. Мировое первенство станет первым, который пройдет на территории трех стран Таджикистана, отмечают организаторы. В Мехико сегодня стартует чемпионат мира по футболу с участием 48 национальных команд.

0: представила официальную песню чемпионата мира «Дай Дай», которую исполняют вместе с нигерийским исполнителем Бурдабой. Также отметим, что сегодня в стартовом матче чемпионата встретятся сборные Мексики и ЮАР. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарона Авали Суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салам, шунавандагони азиз. Бинобай Тилой Агентии Обугавошуноси Тоджикистон, имрус Абой Кешвар, Офтобио Бейбориш аст. Арора дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Есть такие приметы, но если вот там черная кошка дорогу перебежала, как правило, надо схватить за пуговицу или там через плечо там трезво плюнуть, как говорится, чтобы тебя какая-то вот беда обошла стороной. Дорогие друзья, но мне кажется, в нашем современном мире пора забывать про эти приметы, а вот приметы, связанные с радио, надо обязательно вносить в свою жизнь, уважаемые друзья. Как звучит эфир радиостанции «Азия Плюс»? Как только слышите наши голоса, это хорошая примета. Здесь, значит, будет энергия, здесь будет позитив и радость. В общем, вы поняли. Запоминаем эту примету раз и навсегда. Ну а здесь с вами, друзья, конечно же, тоже верим в ваши силы и ваши способности. Ну а также верим в то, что сегодня у вас все будет замечательно и хорошо. А кто это верит? Это люди, конечно же, дорогие друзья, которые присутствуют в этой студии. Меня зовут по-прежнему Андрей Соколов, рядом Лола Назарова. Всем привет, друзья, мы стартуем.
1: Мы стартуем, конечно же, дарим свои теплые приветы и пожелания, как обычно. И хочется сразу сказать, друзья, пусть вот этот четверг обнимет вас и пролетит. Если не на одном, то на втором дыхании вместе с нами, конечно. Пусть будет много позитива, легкости, хорошего настроения. Ну, а мы будем вместе создавать ту самую атмосферу, тот самый вайб. Поэтому присоединяйтесь прямо сейчас, будем заряжать друг друга и открывать такое нужное, мне кажется, по-особенному прям необходимое в четверг. Второе дыхание.
0: Да, те же самые обниматоры сегодня в эфире. Дорогие друзья, работаем для вас. Но прежде мы сделаем все-таки небольшую одну остановочку, прежде чем, естественно, поделиться самыми сумасшедшими новостями. Далее на старте курс валют. Поехали.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومونی و 78 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 34 درهم، 1 روبل روسی 12.9 درهم، 1 منات یوزاری 5 سومونی و 49 درهم. همین گونه امروز 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 50 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 51 درهم، 1 منات ترکمنی 2 سومونی و 67 درهم و 1 دلار سنگاپور 7 سومونی و 25 درهم ارزش دارد. کارگردان وودی آلن سخنی جالبی دارد. 80% کامیابی و موفقیت در وقت ضروری پیدا شدن در جای ضروری است. نخودین روز باشد. شما همین گونه حالت را تجربه کرده اید؟ بعد تلاش و دانش و کوشش و تجربه و ملکه و استعداد در کامیابی و دستاوردهای بزرگ چی نقش دارند؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس. Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Все безумие мира за 3 минуты.
1: Ты знаешь, Лола, оказывается, свадьбу тоже можно монетизировать. Как тебе такое?
2: Но... Знаю, тебе ли не знать. Мы с тобой частенько бываем на так, свадьбах, поэтому частенько, ты знаешь.
1: И причем, как правило, не на своих.
2: Не на своих, конечно. Мы в качестве ведущих бываем на свадьбах. И ты знаешь, действительно, там очень много разных интересных каких-то моментов происходит. Поэтому да, вот расскажем сейчас про один такой интересный.
1: Расскажем, конечно, расскажем. Но ты знаешь, классно, когда приходят на свадьбу некоторые гости уже с конвертиками, знаешь, вот пришли, вот конвертик подарили, ну и как приятно, согласись, да?
2: А сейчас,
1: и потом,
2: да.
1: И потом молодожены полночи просто сидят и пересчитывают денежки. Ну, красота же, да?
2: Красота, согласен.
1: Вот, и с одной стороны кто-то с конвертом придет, а кто-то без конверта может прийти, а тут, понимаешь, очень интересный, оригинальный способ придумала одна женщина, интересный, оригинальный. Тут, как говорится, без вариантов. Пришел на свадьбу, заплатить придется, если хочешь кушать. Подружка-невеста строила аукцион за право получить свадебный ужин, чтобы оплатить молодоженам медовый месяц. Как тебе такое?
2: Да, интересный вариант. На самом деле, Брианна Миллер Лефорб, приглашенная на свадьбу своей сестры, это притом не чужой человек, все-таки, видишь, переживала она.
1: Да.
2: Бриттани Смит устроила необычное развлечение для всех гостей. Когда 140 приглашенных разместились за столами в ожидании свадебного ужина, сестра и подружка-невесты взяли микрофон и объявили о начале аукциона. Смысл был прост. Брианна предложила каждому столику делать ставки, и победителей обслуживали в первую очередь. А все средства, вырученные за право первыми получить еду на свадьбе, были переданы молодоженам, чтобы они смогли оплатить себе медовый месяц.
1: А кто не участвовал в аукционе, не получил ничего. Ушли голодными.
2: Не думаю, что так было. Просто, мне кажется, долго им пришлось дожидаться своей еды, потому что там все-таки были, да, желающие, чтобы побыстрее отведать свадебные угощения.
1: Итак, тарелка с канапе 200 евро. Раз, 200 евро. Два.
2: И уходит, третий столик.
1: На третий столик.
2: А что, как в ресторане получилось?
1: Именно так. Мне кажется, в ресторане даже таких цен нет. Ну ладно, ну прикольно. Свадьба, конечно, состоявшаяся в Калифорнии, США, надолго запомнится всем гостям. Идею подружки оценили, причем не только жених с невестой, но и, конечно же, получивший неожиданное денежное такое вознаграждение, скажем так. Ну и, само собой, люди тоже оценили этот аукцион. Получился невероятно веселым, задорным, ярким. И даже гостям пришлось уже познакомиться друг с другом, потому что, как правило, на свадьбу приходят не все знакомые, потому что кто-то со стороны невесты, кто-то со стороны жениха, и важно, когда вот люди уже познакомятся, и обстановка так разряжается между всеми, это тоже важный момент такой на мероприятии, друзья. Но, тем не менее, интересная идея, как тебе такое?
2: Интересная очень идея, но ты знаешь, мы, еще раз повторюсь, же ведь частенько бываем на свадьбах, и там тоже довольно часто, ты знаешь, придумывают какие-то такие шуточные небольшие аукционы, но сейчас это может быть даже не в денежном эквиваленте, ты знаешь, недавно, допустим, на свадьбе предложили вот первый кусочек свадебного торта тому, кто как-то себя проявит максимально креативно.
1: Да.
2: И это было, знаешь, настолько здорово и весело. Мы, честно, вместе с гостями от души смеялись, потому что кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то вспомнил какой-то стих, при том из школьной программы. Но, тем не менее...
1: Но
2: да,
1: до торта дело дошло.
2: Дошло. И обещанный кусок достался победителю. Там все в порядке было.
1: Ура,
2: все
1: ура,
2: по-честному.
1: Ура, ура. Нет, идея действительно интересная, прикольная. Потому что, ты знаешь, все-таки для молодоженов день свадьбы это здорово. Я вот сейчас, вот, знаешь, с возрастом немножко стал понимать иное. Многие вот сейчас думают, молодожены, которые только вот хотят совершить этот поступок, создать ячейку общества, семью, думают, что вот свадьба — это самый важный момент. Ничего подобного. Свадьба, мне кажется, просто пролетит как один миг, как одно мгновение. А вот медовый месяц или вот время, проведенное вместе со своим любимым человеком, и причем, возможно, даже не в стране, а за границей где-нибудь на каком-нибудь курорте, мне кажется, запомнится просто на очень-очень долгое время. Так что лучше подкопить деньжат и реально после свадьбы куда-нибудь уехать. Или устроить прикольный аукцион. Чего бы нет.
2: Согласна, это было
1: здорово. В общем, молодожены, зарабатывайте как хотите на свой медовый месяц. Да, вот так вот. Желаем вам удачи.
2: Я вот, честно говоря, рада за ту самую невесту, потому что, ну, это все-таки не их идея была, естественно, им там в свадебной суматохе не до этого было, но вот подружка невесты и сестра же это, да, сестра ее, они молодцы, прям действительно реально здорово придумали, и почему бы и не повеселить гостей, и не дать возможность более ближе познакомиться друг с другом, и еще таким образом помочь молодоженам действительно добавить денежек в их общую теперь семейную копилочку, чтобы они могли куда-то поехать отдохнуть.
1: Да, вообще, знаешь, можно и очень интересно поступить. В основном свадьбы проходят летом, чаще всего довольно жаркое время, и, знаешь, приходят такие гости, на столах еда, все замечательно, все хорошо, а напитков нет. Итак, ведущий или кто там из родственников, а напитков не будет, все, аукцион открываем, друзья.
2: Ты
1: хотите
2: так, да?
1: Пить, платите.
2: С козырей решил зайти, да, чтобы уж прям по-настоящему все и заплатить пришлось. Но, как говорится, кто во что гораст.
1: Ну да, кто во что гораст, правда. Друзья, мы зато гораздо прямо сейчас вам поставить коммерческую паузу в эфире Азия Плюс. Скоро будем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار
4: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинав дар Азия Плюс.
7: Боз як кисаи тозаи азиндаги.
8: Йор, йор, сурудест шух. Ба деликас оташак ме бахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсанди намояд. Джаҳонгир Зарипов ҳоло ботарона йор, йор. Ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон ме бахшад. Йор, йор.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
1: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Счет мы никак не можем оторваться от собачьей темы, дорогие друзья. Вот буквально вчера мы говорили про переводчик собачьего языка. Да, такой интересный гаджет. Сегодня у нас будет стиральная машина для собак, дорогие друзья. Вов-вов, люкс называется. И машина, которая моет и сушит собачку за 20 минут. Вот так вот, дорогие друзья.
3: Да, интересное такое устройство, друзья. Но вообще купание собак становится все более технологичным. Компания Вов-вов, люкс представила ароматизированную капсулу для мытья собак с элементами искусственного интеллекта. Устройство было показано, да, на выставке, видимо, и позиционируется как первое в мире AI-powered dog washing machine. Вау. То есть это машинка, получается, для мытья собак с встроенным искусственным интеллектом.
2: Ух ты. Вот.
3: Машина похожа на прозрачную капсулу, в которую помещают собаку. Владелец выбирает размер своего питомца, шампунь, кондиционер, после чего система запускает цикл мытья и сушки. По данным PAUS 48, весь процесс занимает около 20 минут.
2: Так я себе такую сам машину хочу, чтобы тут лег туда, и тебя все моют, чистят, сушат. Выходит такой весь свеженький, такой хорошенький, бодренький. Я хочу такую машину сам. Почему для людей такой не придумали, а? Главная особенность вот этого Вов-Вов-Люкс – индивидуальные режимы. Машина предоставляет процесс под размер собаки, тип шерсти и выбранный уход. Используются мягкие струи воды, безопасные для животных шампуни, регулируемые циклы сушки. Такая система должна снизить стресс у питомца и избавить владельца от мокрой ванны, брызг, ну и мокрой мебели, мокрого хозяина и мокрого всего.
3: Пространство, в принципе,
2: да,
3: вокруг.
2: Да, мокрой квартиры или дома.
3: Все, у кого есть собаки, понимают, как сложно бывает помыть этого
2: самого пушистого. Ты знаешь, как они еще стряхивают себя, начинают эту воду.
3: О, я знаю. Там все, что вот в радиусе, не знаю, метра больше, там все абсолютно мокрое, конечно, друзья. Но вообще, да, я думаю, что и каждый хозяин думает в первую очередь про безопасность своего питомца.
2: Конечно.
3: И здесь тоже разработчики делают акцент на этой самой безопасности, потому что дверца у капсулы прозрачная, она позволяет владельцу наблюдать за собакой, а система мониторинга следит за всем процессом. В публикациях о продукте также упоминают датчики, которые успокаивают питомца.
2: Ох,
3: там музыка, возможность автоматической остановки, если он начнет, видимо, нервничать, если что-то пойдет не так. Ну и пока тот самый Вов-Вов-Люкс не продается массово.
2: Да.
3: Испытать машину можно только вот в США, в центре для собак и груминга в Аризоне. Вот. И на сайте PAUS48 услуга оказана как IA Dogs Wash с использованием Вов-Вов-Люкс. То есть это просто пока такая пробная получается версия.
2: Ну да, прототип такой некий, да? Устройство, кстати, может быть интересно не только владельцам собак, но и бизнесу, груминг-салонам, ветеринарным клиникам тоже, отелям, док-фитнес-центрам, оказывается, такие есть еще, зоомагазинам. Вов-Вов-Люкс заявляет, что рассматривает как домашнее, так и коммерческое применение этой машинки. Однако технология подойдет не всем питомцам. Собаки с сильной тревожностью, боязнью, да, замкнутого пространства, кожными заболеваниями или какими-то медицинскими, видимо, ограничениями, явно не смогут воспользоваться этой штукой и придется так же, как и обычно, мыть своими собственными ручками собачку свою любимую.
3: Используется ручной уход.
2: Ага, да, именно так.
3: Но вообще, оказывается, далеко не все считают Вов-Вов-Люкс полезным изобретением, потому что многие пользователи в соцсетях уже называют устройство примером того, как технологии пытаются автоматизировать задачу, которая и без того не требует каких-то сложных решений. По мнению критика, владельцу все равно придется привести собаку к машине, успокоить ее, контролировать весь процесс, выбирать для нее все эти процедуры. Поэтому экономия времени оказывается, конечно, сомнительной.
2: Быть рядом в любом случае придется.
3: Абсолютно точно. И в результате дорогостоящая капсула рискует стать просто еще одним примером технологии, которая выглядит впечатляюще на выставках, но в реальной жизни мало кому действительно необходима.
2: О, да, дорогие друзья, вот такая интересная штука, дрюка. А, слушай, вот я хочу сказать, что не каждая собака любит мыться, вот честно, вот не каждая.
3: А я бы сказала, да. Совсем маленький процент есть,
2: да,
3: собак,
2: совсем маленький процент.
3: Да, любят. Прям.
2: Серьезно, да. И для собаки это в любом случае стресс. А еще когда не будет рядом хозяина, тебе засунули в какую-то машину.
3: Закрыли, вот что меня беспокоит. Да, если закрыть ее вот в этом узком пространстве,
2: да,
3: даже собака,
2: конечно,
3: без боязни, вот, да, какой-то клаустрофобии, все равно начнет сопротивляться.
2: Само собой. Мне кажется, вот в этом плане, я думаю, что эта машинка довольно дорогостоящая, немалых денег стоит. Я думаю, когда она будет выходить массово. Но я считаю, что, наверное, стоит еще как-то ее дорабатывать. А знаешь, был бы прикол. Вот надо было не ставить эту прозрачную стенку, надо просто было сделать, чтобы голова была высунута из этой стиральной машинки. Но таким образом хотя бы собака будет, знаешь, элементарно думать, что ну ладно, пусть там и тело будет чистым, зато вот голова-то здесь-то.
3: А я думала, ты предложишь, чтобы сразу и для хозяина сделали, и для собаки, чтобы они могли совместно принимать очистительный
2: процесс. А ты знаешь, так оно и есть. Обычно, когда, в принципе, я мою своего пса, так оно и происходит. Обычно я весь выхожу из ванны, весь мокрый, такое ощущение, что мы вместе принимали душ, что так и есть, да.
3: Да, вот
2: я весь
3: в шерсти,
2: весь мокрый, да, и это чистая правда. Но самое, наверное, знаешь, неприятное вот в мойке домашних животных, это не то, что они хотят или не хотят мыться. В принципе, мне кажется, некоторые животные с этим соглашаются. То, что хозяин рядом, чё мне бояться? Все нормально. Самое сложное это наступает, когда тебе приходится сушить. И очень,
3: конечно,
2: долго это мутор, да.
3: Особенно, если, да, шерсть длинная, ее действительно следует просушить как следует.
2: Просушить
3: вычесать,
2: как следует.
3: Да, после того, как помоешь.
2: Вот это самое, наверное, самое сложное. А вот мыть, я считаю, что мыть это, ну, в принципе, это 5-минутная задача.
3: Да,
2: а вот,
3: друзья,
2: остальное уже вот задача со звездочкой.
3: Для нас это, друзья, интересно, потому что вот перед вами собачники собрались,
2: да,
3: и они, конечно, да, обсуждают вот это все наболевшее. Но,
2: да,
3: возможно, кому-то действительно покажется это очень интересным решением. И ты знаешь, у кого вот эти маленькие карманные собачки, я их так тоже называю, возможно, это действительно очень удобно, потому что, ты знаешь, они не требуют особенно тщательного ухода, в отличие от средних и больших собак.
2: Карманную собачку можно просто тряпочкой протереть, и все,
3: ну,
2: все чистенько.
3: Здравствуйте, молодец какой. Нет, конечно, за ней тоже нужно ухаживать, особенно если это какой-нибудь там пекинез, а бывает еще вот, я забыла тоже название точно, у них прям, ты знаешь, такая волочится аж за ними шерсть, такая длинная-длинная.
2: Да, есть такие
3: и
2: породы.
3: И здесь нужно, да, обязательно и стричь вовремя, чтобы глаза были открыты, и вообще бедняжка видела, где она находится. И иногда ей косы заплетают, и собирают все это. Ты понимаешь, шерсти там тоже огромное количество, за ней нужно ухаживать. Вот, возможно, для них так такая капсула придется очень кстати.
2: Возможно. Ну что ж, дорогие друзья, пока по рейтингу нашей бесполезности, давай пока мы поставим где-то на 7-ку эту машинку для собачек, стиральную, скажем так, в кавычках. Дорогие друзья, ну что ж, а сейчас мы прослушаем, друзья, короткий блок рекламы, вернемся совсем скоро и, кстати, расскажем, что интересного и необычного можно будет прочитать в свежем номере газеты «Азия Плюс».
4: Реклама «Дар Азия Плюс». Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
5: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гирид. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Адафи мо, муваффақияти шумо.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный Линдовит-сироп. Дети любят вкус,
8: мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Рахами телефон Едора и реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
11: Шарики лаза и музыки, ширкати Сиома. Нирува мохаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
1: О да, дорогие друзья, ловите энергию этого дня. И хочется отметить, что сегодня, друзья, четверг, и это означает, что свеженький номер газеты «Азия Плюс» уже перед нами. Это чистая правда. Да, кстати, ты знаешь, хочется отметить, что этот номер будет необычный, он интересный, потому что внутри в нем есть еще такой интересный вкладыш, с помощью которого вы можете посмотреть расписание матчей чемпионата мира по футболу, дорогие друзья. То есть о футбольных болельщиках мы тоже позаботились в этом плане. Так что да, купите газету, а там и расписание уже первого тура можно будет посмотреть. Можно посмотреть, какие группы принимают участие, какие команды, когда будут матчи, в какое время будут проходить. Полное расписание там уже и есть. Ну, это очень удобно. А да, вкладыш даже можно потом куда-нибудь взять и оставить себе, поместить куда-нибудь в удобное место, чтобы вы всегда видели и знали, какая сегодня игра.
2: Согласна. Ну, а теперь, друзья, то, что можно интересненького почитать в свежем номере. Итак, хватит ли нам своего хлеба? Продовольственная безопасность, в какой степени Таджикистан самодостаточен?
1: Как не остаться в старости у разбитого корыта? Рассказываем, как частный пенсионный фонд помог бы дожить до старости таджикским пенсионерам, дорогие друзья.
2: В России говорят об эпидемии ВИЧ. Знают ли об этом таджикские врачи и какие меры предпринимают?
1: Земский доктор по-фински. Как таджикский доктор смог сохранить медицинскую помощь в финском поселке? Дорогие друзья, это тоже вы прочитаете и узнаете в газете «Азия Плюс».
2: Ну и учительница с дихканским характером. Один день из жизни участницы конкурса «Учитель 2026 года». Сельский педагог Замира Турабаева и ее интервью. Все да. Это можете прочесть уже в свежем выпуске номера «Азия Плюс».
1: Да. И не забывайте про вкладыш, который вы тоже можете просто вот получить вместе с газетой. И, естественно, знать, какие матчи будут проходить. Кстати, чемпионат мира по футболу стартует уже сегодня. Так что всех футбольных болельщиков поздравляем от чистого сердца. Друзья, ну а мы делаем остановку в виде хита, друзья. Хит в эфире радиостанции «Азия Плюс». Вернемся мы уже к вам в следующем часе.
0: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна». Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на реплей.

Мюллер истесол кунандай муваффак иддару Тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар офтобию бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Не знаю, зачем это делают ведущие, которые работают даже в обеденное время, говорят о еде, когда у них есть свободное время, дорогие друзья, вообще совершенно не понимаем. Но, дорогие друзья,
1: но
0: да,
1: мы это делаем.
0: Мы таким образом, знаете, сами себе разжигаем аппетит. Ну и аппетит, знаете, он бывает разный. Аппетит бывает чисто физический, когда хочется есть, или жажда, когда хочется пить. Но у нас аппетит другой, у нас аппетит хороших эмоций. Мы напитались уже как следует и готовы отдавать в ближайший час эти положительные эмоции вам. Так что вы добавляете звук к своему радиоприемнику, и второй час второго дыхания уже в эфире. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет.
1: Всем привет. Мы здесь как раз для того, чтобы заряжаться и вас заряжать, друзья. Поэтому не стесняйтесь, сделайте звук погромче, присоединяйтесь к нам. Если не успели открыть второе дыхание, самое время это сделать, потому что еще половина дня предстоит делать какие-то рабочие задачи, друзья. Для этого,
0: да,
1: конечно, нужна
0: так.
1: энергия и бодрость, и настроение хорошее. Поэтому мы готовы всем этим делиться.
0: Да, сегодня уже 11 июня 2026 года, четверг, друзья, и праздники сегодня тоже интересно отмечаются. Давайте тоже поделимся, расскажем, какой интересный повод вы сегодня сможете себе найти. Один, мне кажется, повод есть сегодня, который объединяет всю прекрасную половину человечества. День женского счастья сегодня.
1: Ой, как здорово! Лова. Ну, а что ты меня не поздравляешь тогда? Поздравляй.
0: Поздравляю тебя, желаю тебе того самого необыкновенного, красивого женского счастья. Правда, вот, мне кажется, не каждая женщина может описать, что такое женское счастье. Наверное.
1: Согласна. Нет, ты знаешь...
0: Или это каждое свое?
1: Я бы не так выразилась. Я бы, да, сказала, что у каждой женщины все-таки оно свое. Как, в принципе, у каждого человека.
0: Ну, да,
1: то есть нет какого-то определенного вот этого вот счастья, рецепта. В любом случае, для каждого это что-то такое индивидуальное. Но праздник замечательный, создан для того, чтобы напомнить нам, женщинам, о важности заботы о себе, о любви к себе, о внимании. И вот такой вот день, мне кажется, это прям самый лучший способ борьбы с депрессией.
0: Переименовать вот как день женского эгоизма, сказать такое,
1: ну,
0: знаешь, так,
1: вот,
0: хорошего
1: опять,
0: эгоизма, в хорошем смысле этого слова.
1: Уже даже вот никак не поправишься, уже вот все со своей опять этой ложкой, вот в эту баночку мёд. Да, ну все как всегда. Так, дорогие женщины, от души поздравляю. Действительно, вот такие дни, они должны случаться почаще. Не обязательно, конечно, делать это в какой-то вот праздничный день. Это просто лишний раз вспомнить, что мы себе тоже нужны. Мы должны о себе заботиться, любить себя должны, время себе тоже находить и уделять должны. И вот сегодня просто, наверное, вот такой вот повод есть, чтобы себя как-то побаловать, о себе вспомнить и что-то вот хорошее сделать для себя. Себя любимый.
0: Да, конечно, так что порадуйте себя, конечно, любимые наши красивые, самые необыкновенные. Да и вообще, мне кажется, мы, мужчины, тоже должны как-то создать ту атмосферу, чтобы женщина была счастлива.
1: Вот,
0: да.
1: Теперь правильно
0: Ой,
1: говоришь.
0: Ой, это на самом деле,
1: Федор.
0: Знаешь, но ты знаешь, это сложно нам, мужчинам, иногда бывает, потому что мы все-таки, знаешь, с разных же планет, да, и нам иногда трудно понять в ту или иную минуту, чего хочет женщина. Вот, мне кажется, в этом и кроется тайна для нас, для мужчин.
1: Ой, нет уже давно никакой тайны. Все это оправдание. Женщина хочет чуточку внимания, заботы, любви. Вот и все. В принципе, рецепт очень простой. И он, ты знаешь, не меняется, не знаю, сколько времени уже. Поэтому вот, чтобы не было никаких отговорок.
0: Легко сказать ей, да?
1: Да,
0: вот легко и сказать.
1: Все легко и просто.
0: Да,
1: и сказать,
0: конечно.
1: И вспомнить,
0: конечно.
1: И сделать. Было бы желание.
0: Ладно, мужчины, проявляйте свое внимание сегодня и всегда. В общем, мы идем вперед. Еще сегодня праздник такой, Жак Ив Кусто сегодня отмечает свой такой хороший праздник, дорогие друзья, это исследователи океана, или океанов, скажем так, дорогие друзья. И благодаря, кстати, этому человеку мы сейчас имеем тот самый, ну, современный уже такой прототип акваланга, потому что он тоже был такой пионером, можно сказать.
1: Да, он был изобретателем
0: его, изобретателем,
1: кстати, да.
0: И испытателем, скажем так, этого первого акваланга. Так что благодаря Жаку Иву Кусто многие дайверы сейчас могут погружаться на глубину и тоже изучать океан, и обитатели, конечно же, этого бескрайнего пространства на нашей планете. Так что так.
1: Да, действительно, хороший праздник, друзья. Кстати, 116 лет ему уже. Ежегодно он отмечается именно в этот день, который как раз приурочен ко дню рождения того самого легендарного океанографа, который действительно свою жизнь посвятил изучению океанов.
0: Я с таким упоением смотрел, когда по телевидению еще в самом раннем, почти в раннем детстве показывали его документалки. Это часто было по утрам, очень рано нужно было вставать и смотреть. Я специально рано вставал, включал телевизор и с таким упоением смотрел, как они погружаются вот в этот океан, изучают там обитателей, что-то интересное там рассказывают. Он же уходил просто в плавание и просто там, не знаю, годами плавал по океанам, да, изучал их и практически не возвращался. Хочется отметить, что не только он еще и своего сына, знаешь, очень хорошо так потянул в этом плане, и он стал неким таким продолжателем традиции Жака и его Кусто. Так что там целый семейный подряд был.
1: Да, действительно.
0: Но было очень классно смотреть эти документалки, очень я с упоением
1: интересно,
0: смотрел.
1: Очень интересно, и да. Это действительно тот самый человек, который просто неоценимый вклад вот внес, конечно же, в изучение океанов и вообще да, подводной конечно. Какой-то жизни.
0: Круто.
1: Поэтому да, а еще у нас сегодня праздники отмечаются. Вот Всемирный день ягуара и Международный день рыси, кстати. Вот да. Этих вот кошачьих,
0: только
1: у них тоже есть свои праздники.
0: Уточняй, какого ягуара?
1: Ягуара того самого. Как это какого?
0: Ты животное.
1: Да, животное, да, конечно. Да. Тем более, что, видишь, я сразу сказала про кошачьих. Что
0: да,
1: уж
0: все
1: тут?
0: Правильно.
1: Что
0: из уточнять? Отряда кошачьих. Да.
1: Да. Вообще, ты знаешь,
0: из
1: я, кстати, совсем
0: кошачьих.
1: Недавно узнала, так. Что вот именно ягуар, это, оказывается, слово, которое, если не ошибаюсь, по-моему, с индейского переводится как зверь, который убивает одним прыжком. Вот. То есть,
0: как
1: да,
0: интересно.
1: Вот очень красивое, на самом деле, какое-то вот такое вот и необычное название получается, хотя такое немножечко грозное.
0: Да.
1: Тем не менее, да, это так, и праздник действительно создали, видимо, и день этот именно для того, чтобы защитить этого большого хищника, конечно, потому что он внесен в разные, конечно, вот в Красную книгу, в разные другие, да, какие-то моменты, потому что
0: само
1: исчезающим
0: собой.
1: Видом является на самом деле, и да, нужно вот заботиться об охране.
0: Да, но не единственная кошачья, оказывается, которая сегодня отмечает тоже свой праздник, Международный день рыси сегодня тоже, дорогие друзья, тоже вот из рода кошачьих, тоже очень красивое, грациозное животное. А еще сегодня день пиццы Маргарита. Во как, дорогие друзья, если любите это блюдо замечательное, то знаете, что сегодня отмечает праздник 137 лет назад. Впервые, видимо, было изобретено столь довольно простое блюдо. Кстати, действительно, тут главное только тесто, немного соуса, помидоры, в основном томат, получается, дорогие друзья. И, в принципе, вот тебе и маргарита. В итальянской версии, конечно, это довольно-таки простое блюдо, но довольно сытное и вкусное, почему бы и нет.
1: Да, действительно. И помнишь, мы даже говорили о легенде, которая да. Вот как раз-таки рассказывает, почему маргариту, я имею в виду пиццу, назвали именно маргаритой, что это было как раз в
0: я
1: честь...
0: Я тоже всегда удивляла.
1: Королева Италии Маргарита Савойская, которая как раз-таки вот прибыла в какую-то провинцию, и там действительно неаполитанец вот именно в честь ее приезда создал вот это вот блюдо, которое состояло из трех простых ингредиентов. Это, естественно, были сочные томаты, сыр и вот да? Базилик. Все,
0: да,
1: больше ничего
0: больше
1: не понадобилось.
0: Ничего
1: и Маргарите настолько понравилось, что действительно пиццу так и назвали в честь нее.
0: Ну вот так вот, дорогие друзья, все не просто так. В общем, праздник сегодня достаточно. Ну а мы делаем остановку в виде курса валюты и возвращаемся совсем скоро к вам.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است 1 یورو 10 سومونی و 78 درم 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 34 درم 1 روبل روسی 12.9 درم 1 منت یوزری 5 سومونی و 49 درم همین گونه امروز 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 50 درم 1 لاری گرجی 3 سومونی و 51 درم як манати туркмани 2 сомони у 67 дирам ва як долари Сингапур 7 сомони у 25 дирам арзиш дорад. Коргардон Вуди Аллен сухари ҷолибе дорад. 80% комёбӣ ва муваффақият дар вақти зарурӣ пайдо шудан дар ҷои зарурӣ аст. Находин рус бошад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро таҷриба кардаед? Ба талошу, донишу, кӯшишу, таҷриба ва малакаву истеъдод дар комёбӣ ва дастовардҳои бузург чӣ нақше доранд?
2: Курби Аскор дар Азия Плюс.
4: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, че купки могу, Ромат? Гул, офтоп, апш, бозаллергия.
9: О, Ром.
8: سلام عزیزم. علاجش هست آلرویک. راهویوبی زود و بخاف از آلرژی.
9: زود یعنی
8: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
9: با کودکان هم ممکن است؟
8: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا بخاف است.
9: من به تو چیکار میکردم ها؟
8: آلرویک حیاتی به آلرژی. از داروخانه ها پرسان شوید. میخواهید خریدی اودی رو با امکانی بردی جایزه های کلان تبدیل دهید؟ شرکتی پایکار یک جو با برند های مارس و ابیدینیونی کاندیتری اقدامی بردی جایزه ها رو آغاز کرد. هنگامی خریدی محصولات با مبلغ زیاده از 299 سومونی با اشتراک چونی اقدام ایدی کود گیرید و صاحبی امکانی برد شوید. یک شریک یک ایدی کود، دو شریک دو ایدی کود. در اقدام بیش از 30 جایزه، آیفون 16 و 17 پرو ماکس، تکنیکای مایشی، تلویزیون 75 دیوما و شوه جایزه سفر برای دو نفر به مصر. معلومات بیشتر paikar.tj برخمی 44000.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
3: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав дар Азия Плюс. باز یک قصه تازه از زندگی.
12: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانبی گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Коротко о главном.
4: Таджикистан и Корея начнут реализацию проекта по развитию интеллектуального транспорта в Душанбе. МИД Узбекистана просит власти США разъяснить усиленный досмотр футболистов в аэропорту Нью-Йорка. Таджикистан и Китай обсудили открытие центров тестирования и развитие процесса изучения китайского языка. ОДКБ рассмотрит вопрос об исключении Армении из-за задолженности. Таджикский фудблогер победил в российском кулинарном шоу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком Arvant. Скачивайте приложение Arvant и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Arvant. Наша поддержка – ваш успех. Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
6: Но это не точно.
7: 20 странный человек, дорогие друзья. Ну вот странная наша тоже психология. Казалось бы, какой-то горестный момент. Ну и, конечно же, слезы катятся из глаз. Но бывает наоборот. Мы плачем иногда и от радости. И такое что же бывает, дорогие друзья. А иногда прямо ухахатываемся, что аж слезы тоже из глаз от смеха, дорогие друзья. Вот почему так происходит? С научной точки зрения сейчас попробуем все это объяснить. Насчет причины ученые пока не пришли к единому мнению, но о пользе эмоциональных слез никто тоже об этом не сомневается. Об этом тоже поговорим.
8: Да, поговорим о слезах радости и почему же люди плачут от счастья. Слезы, прежде всего, ассоциируются с такими чувствами, как отчаяние, гнев, грусть, обида. Но многие люди, возможно, вот кто-то из вас, друзья, плачут, когда испытывают положительные эмоции. Например, радость, счастье, восторг – это совершенно нормальное и довольно распространенное явление. В ходе исследования, которое проводили в 19 странах и на 5 континентах, 68% участников признали, что счастливые и позитивные события заставляют их прослезиться.
7: Но вот как наука-то это объясняет? Ученые давно пытаются понять, почему люди плачут, и не только от горя, но и от счастья. За десятилетия исследований в научном мире созрели несколько теорий насчет этого. Но вот первое. У людей есть подавление чувства. Согласно этой теории, люди плачут в моменты радости, потому что внутри них таится грусть, с которой они не разобрались. Но это один из самых ранних объяснений, которые появились еще в 70 лет назад. И многие более современные исследования, конечно же, это опровергают.
8: А еще слезы помогают регулировать состояние организма. Все слезы человека содержат энзимы, липиды, электролиты и продукты метаболизма. Но в эмоциональных слезах есть элементы, которых нет в других видах слез, и которые вырабатываются организмом в состоянии стресса. Ученые предполагают, что высвобождение гормонов стресса помогает регулировать процессы гемостаза, который отвечает за поддержание оптимальных физических и эмоциональных параметров организма. И кроме того, они могут помочь успокоиться и сбалансировать настроение.
7: Но вот люди проявляют свою уязвимость и желание сблизиться с другими. Вот еще одна такая, возможно, гипотеза. Слезы в любой ситуации также могут быть способом показать человеческую уязвимость. Когда люди плачут, неважно, из-за радостного или из-за грустного события, они сигнализируют окружающим о том, что нуждаются в сочувствии. Ученые считают, что слезы — это способ установить такую некую социальную связь тоже с другими людьми. Может быть и так.
8: А еще люди чувствуют себя бессильными перед своими эмоциями. Авторы этой теории предполагают, что любые слезы появляются из-за разочарования, беспомощности и желания сдаться. С одной стороны, люди плачут отчасти потому, что осознают его мимолетность и ждут разочарования, которое обязательно испытают, когда все уже закончится. А с другой, это может быть запоздалое излияние негативных эмоций, когда в радостные мгновения люди также вспоминают о прошлых превратностях жизни и попытках с ними справиться.
7: Но люди пытаются совладать и с сильными переживаниями. Слезы практически неизбежны, когда люди испытывают сильные эмоции, будь то радость, отчаяние или гнев. Хотя человек не всегда позволяет себе расплакаться, все равно чувствует то, что вот-вот заплачет. Некоторые исследования считают, что таким образом люди справляются с глубокими и острыми переживаниями. Иногда чувства слишком подавляют, а когда люди плачут, то выплескивают некоторые из них наружу. То есть слезы, как так сказать, позволяют отпустить часть эмоций своего рода. Но... То есть, с одной стороны, эмоции — это все-таки внутри нас что-то бушует, да? Это не, нельзя назвать чем-то физическим. А вот слезы — это, наверное, такая некая физика, которая помогает высвободить весь негатив или злость, или ту же самую радость.
8: Возможно. Но вот ты знаешь, как бы то ни было, все равно есть вот такая версия, что плакать полезно в любом случае. Ага. И слезы счастья, и слезы грусти оказывают благоприятное воздействие на ментальное и физическое здоровье людей. Они могут потенциально снизить уровень стресса, оказывают положительный эффект на состояние глаз, как если бы их тщательно промывали изнутри, поскольку содержит лизоцим, это вещество, обладающее противомикробными свойствами. А еще улучшают настроение, независимо от того, чем вызваны слезы, радостью или болью. Ну и способствует крепкому сну, по крайней мере, у детей. Исследования также показывают, что малыши, которые плачут перед сном, спят потом гораздо крепче и лучше.
7: Ну все, сегодня надо поплакать, надо хатику поставить перед сном, посмотреть и уснуть как
8: вот,
7: младенец.
8: Кстати, попробуй, да. Попробуй.
7: Кстати, вот добавляет обе нет, Шухрук добавляет. Вот говорит так, еще когда, по-моему, он...
8: Когда чихаешь, тоже
7: да.
8: Бывают слезы.
7: Да,
8: действительно,
7: да,
8: Шухрук. И, кстати, когда зеваешь, тоже
7: да,
8: иногда
7: когда зеваешь,
8: бывает.
7: У меня тоже такое
8: если
7: бывает.
8: Если прям очень сильно ага. Вот так вот зевнешь, в свое удовольствие потянешься, бывает, что прям слезы наворачиваются.
7: Зевнул так, да. Хорошенько. Да, дорогие друзья, чистая правда, действительно, вот такой вот наш странный организм, но все эти процессы тоже важны и нужны, оказывается. То есть не все просто так. Да, друзья, мы делаем небольшую остановку в виде музыки, друзья, в эфире Азия Плюс, и возвращаемся к вам уже после рекламы, да, которая совсем скоро тоже ворвется в эфир нашей радиостанции. Возвращаемся к вам, и, конечно же, спойлер не заставит себя долго ждать. Сегодня, кстати, поговорим мы в нашем спойлере не про актеров, а про пушистых актеров, скажем так.
1: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
0: Омудаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Мега чипс харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи Мега чипс дар сомонаи Мега чипс нуқтатиҷи ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номи насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94888888 фирист. Иқдом روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار می‌گردد. مفصل در سامانه مگاچیپس نقطه تیجی.
9: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
10: Нужно продать или сдать?
9: Разместите объявление бесплатно.
10: Нужно купить или снять?
9: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
10: Подробнее по телефону 122-22-22.
9: SKTJ. Ищите проще, находите быстрее.
11: Рахами телефона идора и реклама.
12: Чилуяк, чилуяк.
13: Шарики лаза и музыки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обеист ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиома.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Говорят, что самое сложное, конечно, в кадре – это заставить работать ребенка и какую-нибудь там животинку, да, собачку, кошечку или какое-то другое животное. То есть это самые, по-моему, самые-самые сложные съемки для всех режиссеров в мире. И вот, на самом-то деле, среди наших пушистых собратьев есть очень много звезд, дорогие друзья, которые снимались в таких крутейших картинах, которым даже некоторым голливудским актерам даже и не снились. Ну, в общем, давайте мы сегодня поговорим про наших пушистых, которые тоже, мне кажется, даже в какой-то мере заслужили свой собственный Оскар. Вот надо, мне кажется, придумать такой Оскар специально для животных.
8: Согласна. Да? Животные, которые снимаются в фильмах, действительно, вот очень хорошо дрессированы, обучены, они иногда заслуживают ту самую награду и еще каких-то дополнительных наград, потому что тоже проделывают колоссальную работу, и если людям очень сложно на съемках, то вообще, да, вот можно представить, каково животным актерам, друзья.
7: Да, мы начнем, наверное, прямо с одного такого интересного персонажа. Кейко – это касатка, ставшая символом свободы. Кейко родился у берегов Исландии примерно в 1976 году, а спустя несколько лет был пойман и передан индустрии морских парков. Он долго жил в неволе, но все изменилось после выхода киноленты «Освободите Вилли» 1993 года, где касатка сыграла главную роль. Этот фильм, рассказывающий о трогательной дружбе мальчика и морского гиганта, стал международным хитом. Я его очень хорошо помню. После выхода картины получил даже награды всевозможные, дорогие друзья. Ну а зрители, конечно, и заинтересовались реальной судьбой Кейко. Люди начали активно обсуждать условия содержания касаток в неволе. В общем, эта картина запустила такой хороший механизм, который, наверное, показал людям, что некоторые животные должны все-таки жить в своей собственной среде, а не вот таким вот образом быть заточенными в каком-то бассейне. Так что да, дорогие друзья, вот
8: мне
7: такие
8: кажется,
7: вот интересные
8: здесь
7: фильмы.
8: Даже само название фильма, ты знаешь, вот оно послужило как раз-таки потом вот тому самому флешмобу, да, что ли, который действительно создали именно для того, чтобы освободить вот эту самую касатку, чтобы вернули ее в привычную для нее среду, действительно, и уже задумывались почаще о том, как это важно животным находиться действительно в своей собственной среде. Но еще один замечательный актер – это маленький песик Макс. Я думаю, многие его вспомнят, потому что без него сложно представить фильм «Маска».
7: О, да.
8: Да, на фоне невероятной харизмы Джима Керри, мы все, конечно, его любим, в фильме «Маска» сложно вообще было еще кому-то, в принципе, выделиться, но Макс сумел это сделать. И многие зрители вспоминают именно его, маленького, умного, такого шустренького пса Майло, который часто оказывался в центре смешных сцен. Да, вот если вспомнить, чего стоят эпизоды, когда он помогал своему хозяину выбраться из камеры, или когда он надевает ту самую таинственную маску. Действительно, как он преображается. Вот Макс тоже стал одним из самых ярких животных звезд и наверняка повлиял на популярность породы Джек Рассел Терьер.
7: Да, очень прикольная, очень такая собачка шустрая. Кристалл, один тоже из самых известных обезьян Голливуда. Если у Голливуда есть обезьяна-суперзвезда, то это Кристалл. Капуцин прославился благодаря своему артистизму и регулярно появлялся в крупных голливудских проектах. А Кристалл снялся в десятках просто фильмов и сериалов, среди которых такие хиты, как «Мальчишник 2», из, конечно же, «Вегаса в Бангкок», «Мы купили зоопарк» и трилогия «Ночь в музее». Конечно, та самая обезьянка. Но Кристалл знаменит не только количеством ролей и харизмой. Дрессировщики и актеры неоднократно отмечали его профессионализм. Обезьяна отлично реагировал на команды, быстро училась и спокойно работала на съемочной площадке. Авторы материала даже написали о Кристалле целую такую заголовок, целую статью, и в которые рассказывали, какие интересные он знает команды. Он, кстати, знал 60 английских слов и знает, по-моему, до сих пор обезьянка еще жива, с ней все хорошо. Ударить, вытереть, скользить, язык, открыть рот. Ну, то есть еще много-много других команд он прекрасно знал и понимал. И то есть все это демонстрировал, конечно же, на площадке. Кстати, обезьяна стала знаменитостью со своей такой вот фанатской базой и удостоилась награды за вклад в кинематограф на 6-м ежегодном конкурсе, который вот тоже посвящен вот животным. Оказывается, конкурс есть у них. Свой собственный,
8: да, свои собственные премии есть. А вот эта самая награда действительно, оказывается, все-таки выдается пушистым актерам. Ну и еще один актер, это Оранже, это кот со сложным характером, и зрители по всему миру узнали про него благодаря фильму «Завтрак у Тиффани». Именно он сыграл безымянного кота, главной героини Одри Хепберн, и моментально запомнился зрителям. Правда, вне съемочной площадки у него была не очень хорошая репутация, не самого спокойного актера, потому что дрессировщики рассказывали, что кот очень часто убегал со съемок, он мог вести себя довольно агрессивно. Ну а кому понравится, когда тебя заставляют что-то делать из раза в раз? Но при этом в кадре Оранж выглядел настолько естественно и харизматично, что съемочная группа была готова терпеть его сложный характер. И в итоге он дважды удостоился премии Пэтси. Да, это вот такой вот, кстати, своеобразный, оказывается, Оскар для животных. И первую награду Оранж получил за роль в фильме «Ревень». Это еще было в 1951 году. Вторую за участие в картине «Завтрак у Тиффани». Это уже было в 61-м.
7: О, прикольно. Ну, а теперь к птицам, друзья. Джимми, такой ворон, покоривший тоже Голливуд, один из самых необычных актеров золотой эпохи Голливуда, был ворон по кличке Джимми. Пернатая звезда, снималась в кино с конца 30-х по 50-е годы. И по некоторым данным, появилась в тысячи полнометражных фильмов. Среди самых известных с его участием это «Волшебник страны Оз», и это «Знаменитая жизнь». Джеймс Стюарт в интервью, кстати говоря, одной из газет, назвал ворона самым умным актером на съемочной площадке. Джимми принадлежал известному дрессировщику Керли Тайфорду, который обучил птицу множеству необычных трюков. В ряде публикаций упоминается, что ворон умел даже печатать на машинке, открывать письма и даже раздавать карты для игры в покер. За свою карьеру он работал на съемочных площадках многих крупных компаниях. Так что вот такая вот тоже звезда Голливуда.
8: Да, ну и еще один пушистый герой, который попал в подборку, это Барт, медведь, которого просто обожали многие режиссеры. Огромный гризли по кличке Барт выглядел, конечно, устрашающе, но на съемочной площадке он работал очень дисциплинированно. Медведь снимался в фильмах «Легенды осени», «На грани», «Белый клык». Он работал с Энтони Хопкинсом, Брэдом Питтом и другими известными актерами Голливуда. Всего на его счету 15 художественных фильмов, а также несколько документалок и эпизоды в мини-сериалах. Барт родился в США в 1977 году. Он был обучен дрессировщиками Дагом и Лин Сьюз. Во взрослом возрасте медведь достигал около 2,8 метров в высоту и весил более 600 килограммов. Он любил быть в центре внимания, наслаждался аплодисментами, приветствиями съемочной группы гораздо больше, чем какими-то угощениями, например, лососем или любимой черникой. Популярность этого медведя оказалась настолько большой, что его предлагали номинировать на Оскар, тот самый человеческий, за роль в фильме «Медведь». А в 1998 году он даже появился на 70-й церемонии вручения премии, чтобы передать ведущему Майку Майерсу огромный конверт с именем победителя в одной из номинаций.
7: Ну, очень круто. Ну что, вот такие вот они, братья наши меньшие, но
8: ой, тоже... вообще, актеры действительно потрясающие. Благодаря им, ты знаешь, так много трогательных моментов в фильме. Я, кстати, знаешь, своего бы еще тоже какого-то любимчика, так что ли сказать, добавила. Того самого комиссара Рекса, ты знаешь, вот это актер пушистый из моего детства, которого я тоже очень любила, знала, бежала смотреть этот самый сериал. Очень,
7: кстати, да, я тоже помню его.
8: Овчарка.
7: Но, кстати, я хочу отметить,
8: там, правда, не
7: что
8: один,
7: там
8: да, был
7: не
8: герой.
7: Один актер принимал участие.
8: Все-таки очень длинный был сериал, этот самый комиссар Рекс там поменял, по-моему, 7 или 8 хозяев за все эпизоды. Поэтому, да, там было около 6, а может и больше собак, которые, конечно же, вот исполняли роль того самого Рекса, но, тем не менее, работа была очень сложная. хорошая, и актеры справились.
7: Мне так прикалывало, вот вообще, если взять вот эти вот все сериалы с собаками, в особенности детективы, где собака сама расследует происшествие, что произошло. Да. Да. Ой, ну ладно, это очень прикольно. Но вообще все эти сериалы тоже довольно хорошие, интересные. Но работа с животными — это очень-очень сложная задача, дорогие друзья, с которой справляются режиссеры, чтобы показать нам это все с очень хорошей стороны. Но работать — это просто невыносимо, дорогие друзья. Я вот даже пару кадров иногда пытался сделать красивыми просто вот для себя.
8: Со своим, да, домашним питомцем.
7: И со своим домашним питомцем. И просто на съемке, когда однажды выезжал, чтобы просто снять, это было так сложно, дорогие друзья. Невероятно сложно. Так, Ушасик добавляет вот привет, а вот полосатый рейс. А, да, кстати, про полосатый рейс мы тоже не рассказали, но я думаю, у нас еще будет обязательно время вам рассказать и про советские фильмы, и в них ведь тоже принимали участие некоторые интересные животные, друзья.
8: Да, действительно, но это довольно опасные животные. Мы сегодня говорили все-таки о тех, кто относительно безопасен, вот если не вспоминать медведя. Вот, я только хотела сказать. Но потом, ты знаешь, этого медведя же прямо с самого маленького, то есть как бы, да, люди воспитывали, и здесь тоже был тот момент, что он был действительно приручен и одомашнен полностью. А вот что касается тех самых тигров из полосатого рейса, не уверена совсем, что там было все максимально просто, да и тигры были не ручными, насколько я знаю. Ну что, да, об этом тоже поговорим, наверное, как-нибудь, да, расскажем. Спасибо, Шастик, что с нами и что напомнили нам об этом фильме.
7: Друзья, далее хит. Возвращаемся уже в следующем часе с розыгрышем от нашего партнера Unicorn. Скоро будем.
9: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
10: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Brooks и Estin. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Дуньо Аллами Кафлату Окбо Гами Аамал. Осудаги Аз Мо Ду Джахан Фасила Дарад. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс, радио

0: Soat dar Tojikiston Sensda.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Модар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвариева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Корея начнут реализацию нового проекта по развитию интеллектуального транспорта в Душанбе. МИД Узбекистана просит власти США разъяснить усиленный досмотр футболиста в аэропорту Нью-Йорка. Таджикский фудблогер победил в российском кулинарном шоу. Далее подробности этих и других событий. Заместитель министра образования и науки страны Хамид Хашимзода и делегация Министерства образования Китая обсудили открытие центров тестирования и развитие процесса изучения китайского языка. Стороны отметили, что создание и расширение сети центров тестирования в Таджикистане позволит местным студентам и специалистам получать международный сертификат внутри страны, что упростит процесс поступления в китайские вузы и при трудоустройстве. Стороны также обсудили реализацию совместных научно-исследовательских проектов, развитие цифрового образования, подготовку кадров и создание современных лабораторий. По данным Министерства образования, сейчас 10 вузов Таджикистана входят в сеть университетов Шанхайской организации сотрудничества, а в 9 вузах страны преподают китайский язык. Кроме того, 16 высших учебных заведений страны подписали документ о сотрудничестве с 23 вузами Китая. Министр транспорта страны Азим Ибрагимов, начальник железнодорожного бюро Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Ким Тэбен обсудили проект по развитию интеллектуального транспорта в Душанбе в этом году. Отметим, что в настоящее время страны реализуют 4 проекта в дорожно-транспортной отрасли. На встрече также обсуждалась подготовка специалистов железных дорог и метро и повышение квалификации работников железнодорожной отрасли. Было отмечено, что предстоящий в сентябре саммит Центральная Азия-Корея, который пройдет в может способствовать развитию двустороннего взаимодействия и достижению еще больших успехов в этом направлении. Главы МИД стран-членов ОДКБ обсудят возможность применения к Армении мер в связи с задолженностью по обязательным взносам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, долг Еревана перед бюджетом организации сохраняется уже более 2 лет. Согласно уставным положениям организации, если государство-член не погашает задолженность в течение 2 лет, то Совет коллективной безопасности вправе приостановить его право выдвигать кандидатов на квотные должности, а также лишить права голоса до полного погашения долга. Кроме того, за систематическое нарушение обязательств государство может быть исключено из организации, либо его участие в деятельности Совета коллективной безопасности может быть ограничено. Армения, между тем, с 2024 года заморозила свое членство в организации ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее неоднократно заявлял, что Ереван примет решение о выходе из ОДКБ тогда, когда сочтет это необходимым. Таджикский блогер, кулинар и фуд-блогер Заривжон Хаджибаев, известный под псевдонимом «Ди Джонни Теджи», стал победителем 2-го сезона популярного российского кулинарного шоу «Домохозяйки против шефов. Битва за вкус». В финале конкурса он представил крутоп, аутентичное и одно из самых старинных блюд таджикской кухни, которое в последние годы стало гастрономическим символом республики. Благодаря мастерству, исполнению и оригинальной подаче Заривжона удалось покорить членов жюри и завоевать главный приз проекта. Победа Заривжона стала не только личным достижением, но и яркой возможностью познакомить зрителей с культурой и кулинарными традициями Таджикистана. Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к американским ведомствам за официальными разъяснениями усиленного досмотра национальной сборной по футболу. Передают об этом подробно ОЗ. Напомним, что после выхода из автобуса перед матчем на стадионе ИКАХ-стадион Футболисты и представители сборной прошли дополнительную проверку. Их вещи досматривали сотрудники службы безопасности, использовались детекторы и кинологическая служба. Такую же проверку прошли команды Сенегала и Бельгии. Пресс-секретарь МИД Узбекистана Амонулла Файзиев отметил, что подобные процедуры не должны наносить ущерб духу спортивных мероприятий, основанных на взаимном уважении, дружбе и принципах честной игры. Отметим, что в чемпионате мира сборная Узбекистана сыграет в группе К против команд Колумбии, Португалии и Конго. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Команд Колумбии, Португалии и Конго. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салон шунавандагони азиз. Бинобай тилой агентии обугавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар офтоби ва бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Да, друзья, вот начинаем с простого довольно слова «привет», дорогие друзья, наш сегодняшний эфир, но не то, что начинаем, а продолжаем, потому что третий час уже на старте, мы здесь собрались для вас, друзья, чтобы подарить энергию и провести это время вместе с вами. Надеюсь, вы успели уже пообедать, потому что время-то уже часы показывают в нашей студии, 13:13, мы лично пока еще не успели, но зато, знаете, всегда успеваем сделать глоточек вкусного чая, по крайней мере, нас это успокаивает. Ну а совсем скоро мы тоже отправимся на обед, но прежде мы проведем этот ближайший час вместе с вами в нашей хорошей компании. Так что вы присоединяйтесь, а для этого достаточно просто добавить звук к своему радиоприемнику. А в этом часе, кстати, будет наш традиционный розыгрыш, его никто не отменял. Ну и, конечно, поговорим про рабочие фишки. Здесь очень интересная тема сегодня. Вы знаете, тимбилдинг, если кто-то слышал об этом, в разных компаниях и в разных странах он почему-то какой-то очень сильно отличающийся во многих вещах, дорогие друзья. В общем, об этом тоже поговорим и расскажем, где, какой и как проводят. Ну а в самом начале еще раз повторюсь, мне кажется, всегда эту фразу надо говорить и почаще. Привет! Она такая вот довольно простая, но мне кажется, тоже теплая и хорошая. В общем, всем привет, друзья! Мы стартуем.
1: Мы начинаем, да, уже третий час, друзья, и, конечно же, дарим вам ту самую волну вот вдохновения, наверное, и второго дыхания, поэтому присоединяйтесь, есть возможность, конечно же, пообщаться, узнать что-то интересное, полезное, взбодрить друг друга и зарядить, да, так, чтобы хватило той самой энергии до конца рабочего дня. Ну и, конечно, да, будем делиться какой-то полезной информацией. Андрей уже проспойлерил, о чем сегодня будем говорить в рабочих фишках. Ну и самое главное, конечно же, будем играть, потому что розыгрыша нашего, я думаю, многие из вас ждут. Он обязательно будет чуточку позднее, друзья. А сейчас еще раз всем потрясающего четверга.
0: Ну да, друзья, четверг продолжается, рабочие задачи тоже идут своим чередом, ну а у нас прям по курсу, конечно же, финанс. Действительно, давайте узнаем, что происходит в этом удивительном и довольно иногда неспокойном мире. В общем, курс валют, поехали.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10.78 درهم، 1 دلار آمریکایی 9.34 درهم، 1 روبل روسی 12.9 درهم، 1 منات یازری 5.49 درهم. همین گونه امروز 1 فونت انگلیسی 12.50 درهم، 1 لاری گرجی 3.51 درهم، 1 منات ترکمنی 2.67 درهم و 1 دلار سنگاپور 7.25 درهم ارزش دارد. کارگردان وودی آلن سخنی جالبی دارد. 80% کامیابی و موفقیت در وقت ضروری پیدا شدن در جای ضروری است. نخودین روز باشد. شما همین گونه حالت را تجربه کرده اید؟ بعد تلاش و دانش و کوشش و تجربه و ملکه و استعداد در کامیابی و دستاوردهای بزرگ چی نقش دارند؟
2: کوربی اسپور در آسیا پلاس.
4: سرودی نو در آسیا پلاس.
5: باز یک قصه تازه از زندگی.
6: درست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است. خجسته میرزا ولی.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
2: Омудаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Рахами, телефоны и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Делаем круто и быстро.
9: Минимум усилий, максимум результата.
8: Рабочие фишки.
10: Ну, приветствуем вас, дорогие друзья, рабочие фишки. И команда, это, друзья, конечно, хорошо. Но некоторые компании настолько увлекаются идеей сплочения коллектива и превращают обычный тимбилдинг в настоящее приключение. Они отправляют сотрудников в джунгли, вы жить как хотите, так и выживаете, без привычных удобств. Другие, наоборот, предлагают окунуться в ледяную воду, а третьи устраивают соревнования, достойные реалити-шоу. Ну, вот собрали сегодня для вас такой тимбилдинг всякого рода, да, в разных компаниях и в разных странах. И расскажем, что там происходит такого необычного. Ну, с чего начнем?
11: Да, действительно, есть, оказывается, и такие тимбилдинги интересные. Вот Plex – это такой ретрит в Гондурасе. В 2017 году стриминговая компания Plex отправила около 120 удаленных сотрудников, вот удаленных при том, на корпоративный ретрит в стиле шоу Survivor, это то есть выживание, да?
10: Да, выживание.
11: Были испытания, жара, укусы насекомых, перебои с электричеством и даже конкурс с поеданием тарантулов. В СМИ писали, что поездка стоила около 500 тысяч долларов. Ничего себе.
10: Это, видимо, собрали всех самых неугодных, да, сотрудников, как я понимаю. Если выживут, то
11: кого
10: ладно.
11: Кого не особо жалко, да?
10: Да, кого не особо жалко. Кто выживет, тот и останется в компании. Да, Урбиотика, друзья. Человеческие башни в Испании. Барселонская техкомпания участвовала в тимбилдинге по каталонской традиции. Кастелс, друзья, называется. Сотрудники строили живую башню, залезая друг на друга. Смысл доверия и поддержка. И разрушение офисной иерархии. Ну и, кстати, в похожих воркшопах участвовали другие компании, включая IKEA, Pandora. А, Pandora – это уже другая у нас компания, да. Мы о ней сейчас расскажем. Но вот IKEA, между прочим, принимала участие. Я видел, кстати, как строят эти башни. Они иногда бывают высотой чуть ли под 15 метров, друзья, из людей эти башни. Это, знаете, это нелегкая задача и очень опасная. То есть бывали случаи, когда люди прям падали и получали серьезные травмы.
11: Ну, конечно.
10: Но, тем не менее, вот такой вот тимбилдинг проводили для своих сотрудников. Ого. Ну, а теперь, друзья, окунемся в холодную воду с Пандоры.
11: Да, Пандора — это тоже купание сотрудников в холодной воде. Придумали. В Копенгагене сотрудники Пандоры начали практиковать холодные заплывы в каналах. И это стало частью корпоративной культуры, то есть борьбы с выгоранием, перезагрузкой и сближением команд вне офиса. Ну, даже не знаю, насколько это могло сблизить, чтобы потом было о чем поговорить,
10: Видимо, насколько замерз. Видимо, там было так холодно, что это сближало, очевидно.
11: Да, я даже не знаю, почему именно такой формат, ведь можно придумать что-то более теплое и приятное.
10: Ну, кто знает. Запуск, друзья. Вот еще одна компания. Парад с плащом героя. Так, вот, запас сотрудников, которые особенно помогали коллегам, могли наградить в рамках Hero Program. Человека надевали специальный плащ, проходил он парадом по офису, фотографировался и получал особое парковочное место на целый квартал, между прочим. Вот так вот, такой супергерой офиса.
11: Да, бонус такой приятный получается. Дальше у нас есть Airbnb India. Это барабанный круг в офисе. Офисы Airbnb в Гургаоне и Бангалоре проводили тимбилдинги через Drum Circle. Это когда сотрудники собирались вместе и играли на барабанах, чтобы синхронизироваться, снять напряжение и почувствовать командный ритм. Японские, кстати, компании тоже, знаешь, что-то подобное, кстати, проводят. Действительно, у них, правда, не игра на барабанах, но у них есть какие-то вот эти вот медитативные техники, связанные с музыкой, с инструментами. Возможно, это вот где-то что-то подобное.
10: Да, главное, чтобы у них соседи были вот рядом с офисом адекватные, а то ведь, знаешь, могли бы камнями закидать, просто сказать, да успокойтесь вы уже, дайте тишины. Дайте тишины. Япония. В некоторых японских компаниях тоже проводят bootcamps для новичков, кстати говоря, в Японии, да. Отправляют новых сотрудников на программы при силах самообороны. Дисциплина, да, построение, физическая нагрузка, тренировка, командная работа. Это все подается как способ тоже собрать такой некий soft skills, дорогие друзья. Вот интересный тоже способ, кстати говоря. То есть, если, получается, пройдешь курс новичка, то зачисляйся в команду.
11: Тот самый bootcamps, это же действительно какой-то учебный лагерь, да, получается, так и есть, так где и есть. Действительно должны чему-то научить интересному.
10: Только мне вот самое интересное, если я приду в компанию программистом, зачем мне знать, как надо разводить костер в лесу? Вот просто, если так.
11: Вот если ты попадешь в такую вот интересную компанию, которая решит тебя отправить в джунгли Амазонки.
10: Мы вас отправляем в джунгли Амазонки работать. Вот вам компьютер, вот вам аккумулятор от компьютера.
11: И спички, на всякий случай, если уж не додумаетесь с собой еще что-то взять. Ну, я не знаю. Честно говоря, это все, конечно, интересно, но, опять же, мне бы хотелось, например, знать, как выбирают сотрудников и дают ли они действительно какие-то свои соглашения, потому что, ну, не все же вот готовы.
10: Там соглашение, да, точно надо подписывать.
11: Где-то в каналах холодных, конечно, купаться, где-то, не знаю, нет, в джунглях
10: проживать.
11: Нет, это все
10: по желанию, видимо, я понимаю.
11: Ну, да, так себе перспектив, честно говоря.
10: Да, самый необычный тимбилдинг показывает, что компании готовы превращать командный дух во что-то угодно, от ледяной воды до барабанов, до тарантулов, военных лагерей и живых башен сотрудниками. В общем, главное, наверное, это все-таки знать меру.
11: Наверное, да, и все-таки что-то более приятное придумать для своих сотрудников.
10: Для жизни.
11: Да. Угостить какой-то вкусняшкой, ну, не тарантулами, в конце
10: угостить
11: концов.
10: Угостить вкусняшках в лесу Амазонки, как вам? Как
11: что
10: такое?
11: Что поймаете, то съедите. Да. Нет, не очень мне нравится этот вариант, честно говоря. Я все-таки не настолько люблю экстрим, и вот эти вот все ситуации с ним связаны. Поэтому нет, мне бы что-то другое, наверное, в качестве какого-то тимбилдинга и поощрения уж тем более.
10: Вот по поводу поощрений, дорогие друзья, будем поощрять вас совсем уже скоро. Розыгрыш наш стартует, друзья, буквально через одну паузу. Возвращаемся к вам и играем. Да, ну и вот, Шокрук еще добавляет, то у нас почему-то очень странным образом сегодня добавляет сообщения и удаляет их, я вот не знаю почему, только успел прочитать, и все, оно исчезло. Ну ладно, друзья, обязательно оставляйте свои сообщения, чтобы мы успели их зачитывать. Ну а сейчас мы делаем небольшую паузу, остановку и вернемся совсем уже скоро.
12: Сархати Хабархо. Таджикистан и Корея Джанубии рожди наклюти хошмандро дар Душанбе бараси карданд. سازمانی پیمانی امنیتی دسته جمعی اخراج ارمنستان را وابسته با قرضداریش مطرح دارد. تاجیکستان و چین افتتاحی مرکزهای تحصیلی و آموزشی زبان چینی را بررسی نمودند. ازبکستان خواست آمریکا گفتگوی فوتبال بازانش را در فرودگاهی نیویورک شهر دهد. فوتبال گریتوجیک برنده آزمونی آشپزی در روسیه شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی عجب پلیوس.
13: میخواید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
14: عالمی دقیق.
15: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 44-29.
16: 44-29 سونیه рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронӣ Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
15: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ
17: ترونه ردبندی ترونه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس
18: جهانم با صدای فروخ حسنف جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание» – включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Бренд подгузников «Юникорн», дорогие друзья, готов отдать вам подарок прямо сейчас. Но главное все-таки, да, нам нужна правильная версия, это важно. Но напомню правила: если в течение месяца что-то у нас все-таки выигрывали, забирали, то пока вы не допускаетесь. Месяц пролетел, ну что ж сказать вам, да, играйте на здоровье. А, друзья, номер довольно простой, 28-40-107, отправляйте именно сюда свои самые убойные интересные версии. Ну и вопросы, конечно же, будем задавать прямо сейчас.
3: Да, вопрос сегодня тоже у нас простой и, конечно, связан с детьми, как обычно, друзья. Поэтому, да, внимание, слушайте и быстренько нам отвечайте.
2: Да, в Австралии, это Новый Южный Уэльс, запретили воспитателям детских садов это делать. Что попало под запрет, дорогие друзья? Вот так вот, что попало под запрет. Ждем от вас самые интересные версии по этому поводу. В Австралии, Новый Южный Уэльс, запретили воспитателям детских садов это делать. Что попало под запрет?
3: Да, мы ждем вот это самое действие, друзья.
2: Конечно.
3: Действие, которое запрещают там воспитателям. Есть на то основание, есть причина, поэтому ждем ваши варианты.
2: Обнимать детей. Слушай, ну это даже запрещать не надо, мне кажется.
3: Фируза отправляет такую версию, но нет.
2: Спасибо.
3: Это не объятие. Объятие, наверное, наоборот. Это большой плюс.
2: Ну, все-таки вот бить и ругать детей предлагает Джокер. Спасибо большое за версию.
3: Спасибо. Но нет, это не то самое, о чем мы сегодня говорим.
2: Целовать еще добавляет. О.
3: Целовать. Ну вот здесь, кстати, да, здесь вот, хотя такой спорный момент, наверное, но в некоторых, возможно, и запрещают, кстати говоря.
2: Кто знает?
3: Нет, это не то, чего мы ждем, друзья.
2: Так,
3: еще какие-то версии, есть, пожалуйста.
2: Версия, конечно, укладывать спать, кричать на детей, предлагает еще версию. Ну, спасибо большое, но тоже нет, тоже мимо. Дорогие друзья, мне кажется, вот кричать, бить, как-то вот унижать, это само собой, я думаю, что это в любом случае реально запрещено.
3: Кормить, пишет Джокер.
2: Серьезно?
3: Да, и таблички там, не кормить детей.
2: Не кормить детей.
3: Джокер, вы молодец, какой креативненько. Ой, подошли.
2: Кормить нет, ложечкой, нет. Видимо, добавляет рано. Или с ложкой кормить, как?
3: Ну наверное, спасибо. С ложечки, то есть я так
2: ложечки,
3: понимаю,
2: да.
3: Наверное, да, как ага. Совсем маленьких. Нет, нет.
2: Дарить подарки от Санта-Клауса и говорить, что он существует. Идет вот так. Любить. Но любить не запрещено. Мне кажется,
3: любить
2: не запрещено.
3: Обнимать, я думаю, нет таких запретов, потому что это все-таки как раз проявление заботы о детях.
2: Конечно.
3: И только так их можно действительно успокоить, бывает, поддержать, напомнить о том, что ребенок не одинок, рядышком всегда есть взрослый.
2: Смотри, водить на прогулку без головного убора, кататься
3: версия.
2: На качелях или скейтах. Вот.
3: Интересно. Хотя по поводу скейтов, я думаю, что в детском саду рановато как-то все-таки еще.
2: Так, и играть. Играть. Мне кажется, иногда с детьми даже и поиграть. Мне кажется, это даже некая такая...
3: Это
2: некая
3: обязанность даже, да, мне кажется,
2: некая
3: тоже
2: такая обязанность
3: в детском саду. Нет,
2: конечно.
3: Играть, конечно, нужно.
2: Так, садиться на горшок.
3: Ну, интересные очень версии. Согласись, сегодня прям максимально.
2: Версии максимально интересные.
3: Есть у нас, по-моему, даже верный вариант.
2: Конечно, есть.
3: Посмотри,
2: я
3: уже
2: наблюдаю.
3: Справились. Молодцы наши слушатели. Итак, кого будем поздравлять?
2: Так, выглядывать в окно еще добавляет рано. Будем и поздравлять сегодня Саудат, кстати говоря. Да.
3: Поздравляем. Ударим аплодисменты.
2: Сейчас скажем причину, почему и что запрещено. Да, запрещено что? Использовать мобильный телефон во время работы с детьми. А вот это правда, дорогие друзья. Действительно, так и есть. Австралия, Новый Южный Уэльс, воспитателям в детсадах запретили использовать личные телефоны, планшеты, камеры, смарт-часы, даже очки с камерой, когда они работают с детьми. Фото, видео детей можно делать только на служебные или разрешенные устройства. Причина – безопасность и защита приватности детей. Вот такой вот у них закон существует.
3: Кстати говоря, ты знаешь, наверное, все-таки не не без оснований, потому что, не помню точно когда, но был такой прецедент в России, когда воспитательница действительно выложила вот трогательное видео, там какой-то опрос среди деток они проводили. И, ты знаешь, многие, конечно, похвалили за креативность, многие сказали о том, как это мило, все замечательно, но были и те взрослые, то есть, видимо, родители, которые были возмущены тем, что все-таки нарушили ту самую приватность, и без согласия взрослых, то есть без согласия родителей, угу, выложили все это в соцсети. Поэтому тут действительно вот такой вот вопрос, который, возможно, обсуждается, конечно же, заранее со многими вот учреждениями детскими. И здесь вот как раз использование телефона, видимо, по этой вот причине попало под запрет.
2: Да, мне кажется, причина другая, потому что папа и мама не так видят с телефоном, а тут еще и воспитательница тоже будет постоянно с телефоном в руках.
3: Думаешь, все-таки по этой, да, причине? Чтобы воспитатели не отвлекались на самом-то деле.
2: Не отвлекались, да, на телефон. Конечно. Конечно.
3: Как знать.
2: Вот так вот. Но в каждой стране свои определенные законы существуют. Это правда. Ну что ж, дорогие друзья, солдат мы будем сегодня поздравлять. От чистого сердца нам, малышам, молодец, справилась с заданием. По-моему, единственная справилась на сегодня, по крайней мере. А вы большая,
3: да,
2: молодец.
3: Да, кстати, других вариантов подобных, да, мы сегодня не видели. Зато было очень много интересных, креативных, веселых, забавных. Спасибо вам за это большое.
2: Спасибо.
3: Именно так. Да, победительницу нашу поздравляем еще раз. Ждем ее за своим подарком. Ну и, конечно, друзья, вот теперь уже с чувством выполненного долга мы можем с вами попрощаться. Напомнить о том, что на сегодня, только на сегодня мы прощаемся с вами, а еще завтра мы на протяжении 3 часов будем вместе с вами. Поэтому присоединяйтесь, не забывайте это делать, и будем, как обычно, друг друга заряжать и вдохновлять.
2: Именно так, друзья, до завтра, пока-пока.
3: На сегодня все, пока-пока.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
7: رقم تلفنی اداره رکلاما
8: 41-41.
9: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Коротко о главном.
1: Расул Кохельзода провел очередное собрание акционеров Рагунской ГЭС. Президент России подписал закон об аресте имущества уехавших россиян. SpaceXA заинтересовалась открытием ИИ-лаборатории в Таджикистане. Швеция и Узбекистан подписали соглашение в сфере миграции. Полиция Турции устроила облаву на знаменитостей в рамках дел, связанных с наркотиками. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهوی بی زود و به خواب از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکان از 2 سال بالا و تمام به اویلا بی خوف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic – хайоти бе аллергия. Аз дурухунаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. 41-41.
10: Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: سو اتر توجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Кохира Солзода провел очередное собрание акционеров Рагунской ГЭС. Швеция и Узбекистан подписали соглашение в сфере миграции. Президент России подписал закон об аресте имущества уехавших россиян. Далее подробности этих и других событий. Премьер-министр страны Кохира Солзода провел очередное общее годовое собрание акционеров Рагунской ГЭС. В повестку дня были включены 9 вопросов, в том числе отчет генерального директора гидроузла о деятельности общества за прошлый год, вопрос увеличения уставного капитала, отчет ревизионной комиссии, заключение аудита за 2025 год, а также выборы членов наблюдательного совета и ревизионных органов общества. На собрании было подчеркнуто, что с повышением уровня водохранилища в 2025 году также увеличился объем производства электроэнергии на 400 миллионов киловатт-часов по сравнению с 2024 годом, составив более 1,5 миллиарда киловатт-часов. В 2025 году на продолжение строительных работ из всех источников было направлено более 8 миллиардов саманей. По итогам обсуждения были приняты соответствующие решения. Представители американской технологической компании SpaceX AI выразили заинтересованность в открытии лаборатории искусственного интеллекта в Таджикистане. Об этом было отмечено на встрече председателя Совета по искусственному интеллекту страны Азизджон Азими с руководящим инженером по прикладному искусству, прикладному искусственному интеллекту компании SpaceX AI Робертом Калуром. Стороны также обсудили пилотную интеграцию модели искусственного интеллекта Grok, которая позволит обеспечить высокоуровневый аналитический слой для государственных ИИ-сервисов и повысить качество принимаемых решений. Азизджон Азими также рассказал о проекте первой в мире специальной зоны искусственного интеллекта Area AI в Душанбе. По его словам, членами консорциума Area AI уже являются такие ведущие международные компании. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий административное преследование россиян, находящихся за рубежом, за правонарушения против интересов государства. В числе таких правонарушений – оскорбление главы государства или чиновников, дискредитация армии, призывы к введению санкций, публичное сравнение СССР и нацистской Германии. Закон разрешает арестовывать имущество и счета уехавших россиян в качестве обеспечительной меры. Оно будет находиться под арестом до тех пор, пока не будет выплачен штраф. При этом стоимость имущества может быть любой, в том числе несоразмерной со штрафом. Закон вступит в силу с сентября месяца. Швеция и Узбекистан подписали межправительственное соглашение в сфере миграции и мобильности, пишет подробно ОЗ. Страны также утвердили совместную декларацию о запуске пилотной программы. Документы создают правовой механизм для легальной работы, учебы и проживания узбекистанцев в Швеции. Сотрудничество охватит подготовку специалистов для шведского рынка труда в сферах медицины, техники, услуг и ухода за детьми. Также планируется создать механизмы связи между кандидатами и шведскими работодателями, расширить обмен на студентов, докторантов и молодых исследователей, а также усилить защиту прав участников миграционных программ и членов их семей. Кроме того, стороны намерены ввести 30-дневный безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов и укрепить совместную борьбу с нелегальной миграцией, торговлей людьми и подделкой документов. Турецкий Латвийская полиция в рамках операции по борьбе с наркотиками продолжает задерживать местных знаменитостей. В списке оказались известные на всю страну медийные персоны, актеры, певцы, блогеры и модели, сообщает CNN Torp. По данным журналистов, задержания проводились в ходе расследования, инициированного главной прокуратурой Стамбула. В общей сложности под стражу заключены 22 человека. Большинство из них подозреваются в хранении и употреблении наркотиков. Некоторым арестантам также инкриминируют статьи Уголовного кодекса, связанные с проституцией. Практически всех задержанных доставляют в Институт судебной медицины для взятия образцов крови и волос. CNN Turk добавляет, что операция полиции продолжается, в связи с чем список подозреваемых может в скором времени пополниться. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармиосоиш багарьяк хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
0: Рахами телефони идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Басу бараси ва мубоисаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоху хамамонан бошанд. Балки шарт он аст ки далилхо мутамад ва назарху асоснок бошанд. Амму, вале, шоу барномаи мубоисави во Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, русхои паншанбе, аз суати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.